Радіостанція «Інфініті». Цілує.

0: Радіо Інфініті. Смоленської області, 6 утра. Погода на Інфініті.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В пятницу 18 сентября ожидается переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, дожди не ожидается, днем 16-18. Воскресенье также без осадков и днем до плюс 20. С понедельника погода ухудшится, похолодает до 12-15 градусов и пройдут дожди.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.

строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхненепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня день HR-менеджерам, профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом, который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября. В этом году это 18 сентября. Можно сказать, что история дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму. Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически все. Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу – оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный. То круг обязанностей HR менеджера гораздо шире. Любая вакансия HR-менеджера на сегодняшний день включает целый список требований и обязанностей. От поиска соискателей, которые станут полноценными работниками, до определения кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры в целом.
2: 18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник, человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов о его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождения узника. Легенде он обязан своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшезе и, согласно подписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии. С ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргарит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В безмолвии прожил он долгих 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка железной маски оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. История железной маски – вот уже 3 столетия будоражащее воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах 17 века. Первым этой темой коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке Людовика XIV». Спустя столетия к загадке железной маски обратился Александр Дюма, отец.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: потребитель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: у всех знаков усилится стремление к гармонии и красоте и к обретению внутреннего равновесия. Сегодня можно посетить музей, театр, художественную галерею или иным путем получить необходимую порцию пищи духовной.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня будет сложно найти общий язык с партнером по браку или с давним приятелем. Отсутствие взаимопонимания с близкими будет обусловлено рядом веских причин, одна из которых – ваше нежелание ни на шаг отступать от своих позиций.
0: Тельцам в этот день рекомендуется проявить особое старание при выполнении своих повседневных служебных обязанностей. Сегодня ваше начальство будет критично оценивать каждого из сотрудников, чтобы найти подходящих кандидатов на увольнение.
2: Близнецы проведут этот день в статусе победителя. Вам будет удаваться и решение служебных проблем, и устранение разногласий со своей второй половинкой, и обсуждение потенциального сотрудничества с новыми бизнес-партнерами.
0: Ракам в этот день придется уступить позиции в гонке за семейное лидерство. Вечером вторая половинка вам сообщит, что получила назначение на перспективную должность и теперь будет по праву носить в семье гордый статус «главный кормилец».
2: Львы вступят в конфликт с коллегой по работе. Вам не понравится, что сотрудник, совсем недавно пришедший в ваш коллектив, очень заносчиво ведет себя по отношению к старожилам и любым путем пытается навязать свою личную позицию.
0: Девы в этот день всерьез задумаются о накоплении капитала. Вы даже откроете счет в одном из самых солидных банков, но все средства, предназначенные на первый взнос, вы потратите не так, как ранее предполагалось. Например, спустите их в ночном клубе или во время вечеринки.
2: Весы будут работать в полной изоляции от служебного коллектива. Еще ранним утром вы поставите цели самостоятельно выполнить сложный проект, чтобы тем самым доказать вышестоящему руководству высокий уровень своего профессионализма.
0: Скорпионы весь день проведут на второстепенных ролях. На работе ваша персона померкнет рядом с более успешным коллегой. А вечером, отправившись на развлекательное мероприятие, быть в центре внимания вам помешает присутствие иностранного гостя.
2: Тельцы в этот день получат доказательство преданности со стороны близкого друга. Приятель бросит все свои личные дела и примется вам помогать сразу после вашего телефонного звонка с просьбой оказать какую-то неоценимую услугу.
0: Козерогам удастся завоевать внимание со стороны очень интересной особы. Это романтическое знакомство имеет все шансы перерасти в стабильные отношения или даже в законный брак, так как вы и ваша новая пассия будете идеально подходить друг к другу.
2: Водолеи доведут свой давний проект до логического финала. После того, как вы закончите контрольную проверку итогов своей работы, вам захочется одного – полноценно расслабиться в кругу тех людей, кто вас искренне ободрял и поддерживал.
0: Рыбам придется отказаться от всех необязательных покупок. Стать значительно экономнее вас заставит телефонный звонок, из которого вам станет известно о тяжелой болезни.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 18 сентября ожидается переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, дождей не ожидается, днем 16-18. Воскресенье также без осадков и днем до плюс 20. С понедельника погода ухудшится, похолодает до 12-15 градусов и пройдут дожди.
1: Погода на Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией.

информации обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 42 7 02 4 11 57 4 14 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Граждан России в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраля, сказала она. Согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, отметила Подольская, рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20-го. Это даст провести длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Жители России могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство предоставит им до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Об этом журналистам РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она пояснила, что социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Документ обязывает государство оказать поддержку физическому лицу, которое должно выполнить согласованную программу по улучшению своего положения. Соцконтракт можно заключать для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации, отметила омбудсмен. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг, об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по $1. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
1: Копейка рубль бережет.
3: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже нетронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
1: Идея на миллион.
3: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

Сегодня празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом или HR-менеджеры. История этого праздника насчитывает более 150 лет. В тот день, 1886 года, вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права. В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобный вопрос решал простой кадровик, занимающийся исключительно рутинной работой, оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше. Эта модная сегодня профессия является достаточно престижной и востребованной. Как и любая другая работа, она имеет свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов профессии можно назвать то, что работа является интересной, достаточно разноплановой и разнообразной. Такой специалист очень важен компании, поэтому его все уважают и ценят достаточно высоко. Их работа обычно хорошо оплачивается. К минусам этой работы можно отнести тот факт, что такому специалисту приходится сообщать людям неприятные известия о том, что они уволены или не прошли собеседование по найму на работу. Кроме того, очень высока степень ответственности за работу всей компании. Ведь от правильности его выбора часто зависит успех всей компании в целом. А ошибка такого сотрудника может стать причиной серьезных проблем.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 18 сентября ожидается переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, дождей не ожидается, днем 16-18. Воскресенье также без осадков и днем до плюс 20. С понедельника погода ухудшится, похолодает до 12-15 градусов и пройдут дожди.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Ку-ку-ку-ку.
5: Как странно.
6: Это вам не это.
7: Понятно.
4: Ку!
8: Игра слов. Как известно, в России две беды – дураки и дороги. Давным-давно слово «дор» означало овраг, углубление в почве, лощина. Прошли века, появился автодор, а в большинстве своем дороги так и остались лощинами. Теперь о дураках. Исходное значение этого слова – «дикий». Может быть, из-за плохих дорог многие и одичали.
9: Не заходи, если что!
8: Игра слов.
10: Радиостанция «Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы — Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: У всех знаков усилится стремление к гармонии, красоте и к обретению внутреннего равновесия. Сегодня можно посетить музей, театр, художественную галерею или иным путем получить необходимую порцию пищи духовной.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня будет сложно найти общий язык с партнером по браку или с давним приятелем. Отсутствие взаимопонимания с близкими будет обусловлено рядом веских причин, одна из которых – ваше нежелание ни на шаг отступать от своих позиций.
0: Тельцам в этот день рекомендуется проявить особое старание при выполнении своих повседневных служебных обязанностей. Сегодня ваше начальство будет критично оценивать каждого из сотрудников, чтобы найти подходящих кандидатов на увольнение.
2: Близнецы проведут этот день в статусе победителя. Вам будет удаваться и решение служебных проблем, и устранение разногласий со своей второй половинкой, и обсуждение потенциального сотрудничества с новыми бизнес-партнерами.
0: Ракам в этот день придется уступить позиции в гонке за семейное лидерство. Вечером вторая половинка вам сообщит, что получила назначение на перспективную должность и теперь будет по праву носить в семье гордый статус «главный кормилец».
2: Львы вступят в конфликт с коллегой по работе. Вам не понравится, что сотрудник, совсем недавно пришедший в ваш коллектив, очень заносчиво ведет себя по отношению к старожилам и любым путем пытается навязать свою личную позицию.
0: Девы в этот день всерьез задумаются о накоплении капитала. Вы даже откроете счет в одном из самых солидных банков, но все средства, предназначенные на первый взнос, вы потратите не так, как ранее предполагалось. Например, спустите их в ночном клубе или во время вечеринки.
2: Весы будут работать в полной изоляции от служебного коллектива. Еще ранним утром вы поставите цели самостоятельно выполнить сложный проект, чтобы тем самым доказать вышестоящему руководству высокий уровень своего профессионализма.
0: Скорпионы весь день проведут на второстепенных ролях. На работе ваша персона померкнет рядом с более успешным коллегой. А вечером, отправившись на развлекательное мероприятие, быть в центре внимания вам помешает присутствие иностранного гостя.
2: Тельцы в этот день получат доказательство преданности со стороны близкого друга. Приятель бросит все свои личные дела и примется вам помогать сразу после вашего телефонного звонка с просьбой оказать какую-то неоценимую услугу.
0: Козерогам удастся завоевать внимание со стороны очень интересной особы. Это романтическое знакомство имеет все шансы перерасти в стабильные отношения или даже в законный брак, так как вы и ваша новая пассия будете идеально подходить друг к другу.
2: Водолеи доведут свой давний проект до логического финала. После того, как вы закончите контрольную проверку итогов своей работы, вам захочется одного – полноценно расслабиться в кругу тех людей, кто вас искренне ободрял и поддерживал.
0: Рыбам придется отказаться от всех необязательных покупок. Стать значительно экономнее вас заставит телефонный звонок, из которого вам станет известно о тяжелой болезни.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В России началось трехдневное голосование на выборах различного уровня. Избирательные участки открылись сегодня в 8 утра. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Всего на выборах депутатов Госдумы замещается 450 депутатских мандатов. По федеральному избирательному округу 225 мандатов и столько же мандатов по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. В бюллетене для голосования по одномандатным округам будут представлены кандидаты от 11 политических партий. В этом бюллетене указаны фамилии кандидатов, которые баллотируются от конкретного территориального округа. На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Заявления граждан на участие в ДЭК на портале госуслуг принимались с 3 августа по 14 сентября. На выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах дистанционное электронное голосование смогут использовать почти 48,5 миллионов избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом избиратели, которые подали заявление на ДЭК, но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила ранее глава комиссии. А теперь к местным новостям. В рамках вахты памяти, которая проходит на территории Дорогобужского округа, поисковики провели две традиционные акции – «Забота» и «Доброхоты». Отряд, который участвовал в акции «Доброхоты», возглавил член поискового отряда «Славяне», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий. Поисковики совместно с Молодежным советом ПАО «Дорогобуж», молодогвардейцами «Единой России» провели работы по благоустройству воинских захоронений в деревне Сикарева. Была проведена в порядок могила героя партизана соединения «Дедушка» Петра Демьяновича Кашпарова. Уроженец деревни Городок, он возглавлял Белавский сельский совет. Был расстрелян немцами в 1942 году. Участники акции также облагородили расположенную рядом безымянную братскую могилу. В ходе акции была расчищена территория воинского захоронения, скошена сухая трава, убрана опавшая листва и ветки, устранены последствия природной стихии, распилено поваленное на могилу дерево, обновлено ограждение. На братской могиле подручными средствами восстановлена просевшая оградка, покрашен сам обелиск. После выполненных работ участники акции «Доброхоты» почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к подножию памятников, зажгли лампадки. Важно, что в работе по благоустройству воинских захоронений приняли участие молодые работники ПАО «Дорогобуж» и учащиеся Дорогобужской средней школы номер 1. Все они получили массу положительных эмоций от проделанной работы. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом. Завтра в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-920-313-1364.

0: 916-218-55-54, 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

новости. Предъявлять права в мессенджере Макс можно будет уже этой осенью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Чечня стала самым безопасным регионом России с точки зрения аварийности, но с нюансами. Количество погибших в авариях относительно населения и количество транспортных средств в республике действительно невелики. Зато доля ДТП с тяжелыми последствиями вдвое выше, чем в других регионах. Это объясняется особенностями региона. Здесь немного автомобилей и асфальтированных дорог. При этом много грунтовок на горных перевалах, поэтому аварии редки. Но если происходят, то последствия часто тяжелые. Предъявлять права в мессенджере Макс можно будет уже этой осенью. Сейчас завершается техническая реализация проекта. При этом еще в конце августа Михаил Мишустин подписал закон, который приравнял QR-код в Максе к обычным правам. Чтобы система заработала, понадобится пройти регистрацию в мессенджере через госуслуги и подключить цифровой ID. Функция доступна по желанию. Если не доверяете сервису или опасаетесь отсутствия связи, можно по-прежнему возить с собой пластиковые права. Портал Авто.ру обновил отчеты об истории автомобиля. В разделе «Страховые случаи» появились фотографии машин после ДТП. Обычно они делают с сотрудниками страховой компании для оценки выплаты. Кроме фотографий, можно посмотреть дату, снимок поврежденных деталей, расчет стоимости ремонта и фактически выплаченную сумму. Раньше можно было увидеть только, что ДТП было. Теперь можно оценить масштаб проблемы. Это полезно при определении справедливой цены при покупке бэушного автомобиля. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Новости спорта.
1: Футболисты Оренбурга отобрали очки у лидирующего Краснодара в 9-м туре РПЛ, сыграв дома в ничью 0-0. Быки в третий раз подряд не смогли одержать победу в чемпионате, хотя и сохранили первое место в таблице. Всего на 2 балла меньше у Спартака и присоединившихся к нему ЦСКА и московского Динамо. Армейцы на выезде взяли верх над махачкалинским Динамо 3-1, а бело-голубые обыграли в гостях Ростов 3-0. Действующий чемпион России «Зенит» уходит на трехнедельный перерыв лишь на 5-м месте. Чемпионат возобновится 9 октября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Чепиков завоевал золото Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете и победил в спринте на играх 1994 года в Лиллехаммере, а всего в его коллекции 6 олимпийских медалей. Он стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира, выиграв общий зачет 2 сезона подряд. Помимо биатлона, Чепиков выступал в лыжных гонках и принял участие в 6 зимних олимпиадах. Хоккеисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3-2. Хозяева повели 2-0 уже по итогам первого периода, однако в начале второго бело-голубые перевернули игру, забросив 3 шайбы за 103 секунды. Благодаря этой победе «Динамо» продлило победную серию до 4 матчей и с 8 очками занимает 5 место в западной конференции, тогда как «Адмирал» с 3 баллами идет 8-м на восток. Действующий обладатель Суперкубка Единой Лиги ВТБ ЦСКА стартовал в новом розыгрыше турнира с победы над боснийским клубом Игакия 92-81. Самый результативный игрок матча MVP лиги в прошлом сезоне Мело Тримбл набрал 28 очков. В параллельной группе вице-чемпион Единой Лиги Казанский Уникс одержал победу над петербургским Зенитом 78-73. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. За успех.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
1: Копейка рубль бережет.
4: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
1: Идея на миллион.
4: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+ и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радиостанция Infinity.

0: Сегодня празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом или HR-менеджеры. История этого праздника насчитывает более 150 лет. В тот день, 1886 года, вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права. В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобный вопрос решал простой кадровик, занимающийся исключительно рутинной работой, оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше. Эта модная сегодня профессия является достаточно престижной и востребованной. Как и любая другая работа, она имеет свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов профессии можно назвать то, что работа является интересной, достаточно разноплановой и разнообразной. Такой специалист очень важен компании, поэтому его все уважают и ценят достаточно высоко. Их работа обычно хорошо оплачивается. К минусам этой работы можно отнести тот факт, что такому специалисту приходится сообщать людям неприятные известия о том, что они уволены или не прошли собеседование по найму на работу. Кроме того, очень высока степень ответственности за работу всей компании. Ведь от правильности его выбора часто зависит успех всей компании в целом. А ошибка такого сотрудника может стать причиной серьезных проблем.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Под председательством первого заместителя главы Сафоновского округа Вячеслава Малахова состоялось очередное заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Подготовка инфраструктуры к первым заморозкам по-прежнему находится на высокой степени. Отдельно обсудили состояние готовности жилого фонда к отопительному сезону. Всего в Сафоновском муниципальном округе осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 6 управляющих организаций. Это УК «Союз Менеджмент» 163 дома, в том числе 27, непосредственное управление УК «Жилсервис Плюс» 53 дома, УК «Интекс» 35 домов, «Дом Плюс» 41 дом, в том числе 13, непосредственное управление «ЖЭК Плюс» 175 домов и ВК «Проект Строй» 3 дома. Завершилась подготовка к отопительному периоду 470 многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении обслуживания управляющих компаний, ремонт кровель, фасадов, а также замена внутридомовых инженерных сетей. На сегодняшний день подготовлены все 470 многоквартирных домов, что составляет 100%. Вячеслав Малахов подчеркнул, что главной задачей является обеспечение бесперебойного теплоснабжения и поддержание нормативного температурного режима в жилых помещениях. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, подача тепла начнется при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия и ниже в течение 5 суток. В новом учебном году во всех общеобразовательных учреждениях Сафоновского округа горячим питанием охвачено 100% учащихся начальных классов. По информации Управления образования администрации, организация питания находится на постоянном контроле. Проводятся регулярные проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и технического состояния пищеблоков. Все школьные столовые работают в соответствии с утвержденным цикличным меню. Рацион составлен с учетом физиологических потребностей детей и строго соответствует нормам СанПин. Качество продуктов отслеживается на этапе закупки у местных производителей. Сбалансированный горячий обед для каждого ученика начальной школы служит необходимым ресурсом для сохранения концентрации и продуктивности в течение всего учебного дня. В преддверии профессионального праздника Дня работников леса, который в этом году отмечается 20 сентября, глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с работниками администрации Сафоновского округа вышли на субботник. Забота о зеленых насаждениях стала лучшим поздравлением для всех, чья работа связана с сохранением природы. Благоустройство прошло сразу в двух знаковых местах отдыха – парке имени Ленина и парке Южный. Совместными усилиями участники субботника озеленили два знаковых места отдыха. В парке Ленина высадили десяток саженцев туи, которые уже весной станут новым зеленым каркасом центральной аллеи, а в парке Южный облагородили территорию, высадив молодые сосны. Подобные мероприятия – это не просто уборка или посадка деревьев, это прямой вклад в комфортную городскую среду и сохранение экологического баланса города. Сафоновские лыжницы успешно представили Сафоновский округ на международном старте в Белоруссии. С 10 по 12 сентября в Витебске состоялось открытое первенство по лыжероллерам среди спортивных школ. В престижных международных стартах приняли участие сильнейшие юные атлеты двух стран. С честью и достоинством Сафоновский округ представили 6 спортсменок отделения лыжных гонок «Дюсш». Соревнования проходили на сложной трассе при высокой конкуренции, но сафоновские девушки продемонстрировали отличную технику, выносливость и несгибаемый характер. Поздравляем сафоновских призеров и участниц с достойными результатами: серебро Алевтина Шушуева классическим стилем, она же завоевала и бронзу в свободном стиле, четвертое место Кристина Фролова свободный стиль, шестое также у Кристины Фроловой классическим стилем, девятое место Марина Каретникова, одиннадцатое Вероника Афанасьева, пятнадцатое место Злата Дмитриева. Каждая из этих девочек – общая гордость. Благодарим их наставника Владимира Федоровича Кузьмича за качественную подготовку резерва. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом. Завтра в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая.

0: звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-02-1

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства обнаружило на Луне крупнейший новый кратер в Солнечной системе. В публикации отмечается, что кратер диаметром 222 метра был обнаружен с помощью межпланетной станции в 2025 году. Отмечается, что он образовался весной 2024 года и является крупнейшим современным ударным кратером, обнаруженным в Солнечной системе. Тогда в спутник Земли врезался фрагмент кометы или астероида. Согласно современным моделям, подобное событие случается раз в 132 года. Таким образом, это событие представляет собой статистически редкое, фактически уникальное наблюдение, говорится в публикации. И в завершении выпуска режиссер Никита Михалков работает над сценарием нового фильма, об этом сообщает ТАСС. Михалков раскрыл на сборе труппы театра «Мастерская 12», что вероятное название картины «Русский овощ». «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», — сказал кинематографист. Другие детали проекта режиссер не раскрыл. Напомним, последний полнометражный фильм «Солнечный удар», где Никита Михалков выступал в качестве режиссера, вышел в 2014 году. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня день HR-менеджера, профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом, который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября. В этом году это 18 сентября. Можно сказать, что история дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму. Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически все. Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу – оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный. То круг обязанностей HR-менеджера гораздо шире. Любая вакансия HR-менеджера на сегодняшний день включает целый список требований и обязанностей. От поиска соискателей, которые станут полноценными работниками, до определения кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры в целом.
0: 18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник, человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов о его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождения узника. Легенде он обязан своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшезе и, согласно подписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии. С ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргарит, а до этого задержался в крепости Пиньероль. В безмолвии прожил он долгих 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка железной маски оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. История железной маски – вот уже 3 столетия будоражащее воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах 17 века. Первым этой темой коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке» Людовика XIV. Спустя столетия к загадке железной маски обратился Александр Дюма, отец.
2: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: неделю и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: У всех знаков усилится стремление к гармонии, красоте и к обретению внутреннего равновесия. Сегодня можно посетить музей, театр, художественную галерею или иным путем получить необходимую порцию пищи духовной.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня будет сложно найти общий язык с партнером по браку или с давним приятелем. Отсутствие взаимопонимания с близкими будет обусловлено рядом веских причин, одна из которых – ваше нежелание ни на шаг отступать от своих позиций.
0: Тельцам в этот день рекомендуется проявить особое старание при выполнении своих повседневных служебных обязанностей. Сегодня ваше начальство будет критично оценивать каждого из сотрудников, чтобы найти подходящих кандидатов на увольнение.
2: Близнецы проведут этот день в статусе победителя. Вам будет удаваться и решение служебных проблем, и устранение разногласий со своей второй половинкой, и обсуждение потенциального сотрудничества с новыми бизнес-партнерами.
0: Ракам в этот день придется уступить позиции в гонке за семейное лидерство. Вечером вторая половинка вам сообщит, что получила назначение на перспективную должность и теперь будет по праву носить в семье гордый статус «главный кормилец».
2: Львы вступят в конфликт с коллегой по работе. Вам не понравится, что сотрудник, совсем недавно пришедший в ваш коллектив, очень заносчиво ведет себя по отношению к старожилам и любым путем пытается навязать свою личную позицию.
0: Девы в этот день всерьез задумаются о накоплении капитала. Вы даже откроете счет в одном из самых солидных банков, но все средства, предназначенные на первый взнос, вы потратите не так, как ранее предполагалось. Например, спустите их в ночном клубе или во время вечеринки.
2: Весы будут работать в полной изоляции от служебного коллектива. Еще ранним утром вы поставите цели самостоятельно выполнить сложный проект, чтобы тем самым доказать вышестоящему руководству высокий уровень своего профессионализма.
0: Скорпионы весь день проведут на второстепенных ролях. На работе ваша персона померкнет рядом с более успешным коллегой, а вечером, отправившись на развлекательное мероприятие, быть в центре внимания вам помешает присутствие иностранного гостя.
2: Тельцы в этот день получат доказательство преданности со стороны близкого друга. Приятель бросит все свои личные дела и примется вам помогать сразу после вашего телефонного звонка с просьбой оказать какую-то неоценимую услугу.
0: Козерогам удастся завоевать внимание со стороны очень интересной особы. Это романтическое знакомство имеет все шансы перерасти в стабильные отношения или даже в законный брак, так как вы и ваша новая пассия будете идеально подходить друг к другу.
2: Водолеи доведут свой давний проект до логического финала. После того, как вы закончите контрольную проверку итогов своей работы, вам захочется одного – полноценно расслабиться в кругу тех людей, кто вас искренне ободрял и поддерживал.
0: Рыбам придется отказаться от всех необязательных покупок. Стать значительно экономнее вас заставит телефонный звонок, из которого вам станет известно о тяжелой болезни престарелого родственника.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси 100-м в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналду, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллебайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллебайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский Палмейрас с трудом пробился в полуфинал Кубка Либертадорес, проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому ЛДУ Кита 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале Палмейрас встретится с соотечественниками из Флуминенса. Еще одним полуфиналистом стал аргентинский Эстудиантес, обыгравший в ответном матче на выезде Коринтианс 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты Ювентуса стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом НЕК 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира Кристал Пэлас на своем поле крупно обыграл польский Лех 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ Борнмут взял верх на выезде над Реалом Сосьедад 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий Бешикташ одержал уверенную победу на своей арене над Марселем 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джеланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд, впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

Новости. Предъявлять права в мессенджере Макс можно будет уже этой осенью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Чечня стала самым безопасным регионом России с точки зрения аварийности, но с нюансами. Количество погибших в авариях относительно населения и количество транспортных средств в республике действительно невелики. Зато доля ДТП с тяжелыми последствиями вдвое выше, чем в других регионах. Это объясняется особенностями региона. Здесь немного автомобилей и асфальтированных дорог. При этом много грунтовок на горных перевалах, поэтому аварии редки. Но если происходят, то последствия часто тяжелые. Предъявлять права в мессенджере Макс можно будет уже этой осенью. Сейчас завершается техническая реализация проекта. При этом еще в конце августа Михаил Мишустин подписал закон, который приравнял QR-код в Максе к обычным правам. Чтобы система заработала, понадобится пройти регистрацию в мессенджере через госуслуги и подключить цифровой ID. Функция доступна по желанию. Если не доверяете сервису или опасаетесь отсутствия связи, можно по-прежнему возить с собой пластиковые права. Портал Авто.ру обновил отчеты об истории автомобиля. В разделе «Страховые случаи» появились фотографии машин после ДТП. Обычно они делаются с сотрудниками страховой компании для оценки выплаты. Кроме фотографий, можно посмотреть дату, снимок поврежденных деталей, расчет стоимости ремонта и фактически выплаченную сумму. Раньше можно было увидеть только, что ДТП было. Теперь можно оценить масштаб проблемы. Это полезно при определении справедливой цены при покупке бэушного автомобиля. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Сегодня празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом или HR-менеджеры. История этого праздника насчитывает более 150 лет. В тот день, 1886 года, вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права. В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобный вопрос решал простой кадровик, занимающийся исключительно рутинной работой, оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше. Эта модная сегодня профессия является достаточно престижной и востребованной. Как и любая другая работа, она имеет свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов профессии можно назвать то, что работа является интересной, достаточно разноплановой и разнообразной. Такой специалист очень важен компании, поэтому его все уважают и ценят достаточно высоко. Их работа обычно хорошо оплачивается. К минусам этой работы можно отнести тот факт, что такому специалисту приходится сообщать людям неприятные известия о том, что они уволены или не прошли собеседование по найму на работу. Кроме того, очень высока степень ответственности за работу всей компании, ведь от правильности его выбора часто зависит успех всей компании в целом. А ошибка такого сотрудника может стать причиной серьезных проблем.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В России началось трехдневное голосование на выборах различного уровня. Избирательные участки открылись сегодня в 8 утра. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Всего на выборах депутатов Госдумы замещается 450 депутатских мандатов. По федеральному избирательному округу 225 мандатов и столько же мандатов по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. В бюллетене для голосования по одномандатным округам будут представлены кандидаты от 11 политических партий. В этом бюллетене указаны фамилии кандидатов, которые баллотируются от конкретного территориального округа. На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Заявления граждан на участие в ДЭК на портале госуслуг принимались с 3 августа по 14 сентября. На выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах дистанционное электронное голосование смогут использовать почти 48,5 миллионов избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом избиратели, которые подали заявление на ДЭК, но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила ранее глава комиссии. А теперь к местным новостям. В рамках вахты памяти, которая проходит на территории Дорогобужского округа, поисковики провели две традиционные акции – «Забота» и «Доброхоты». Отряд, который участвовал в акции «Доброхоты», возглавил член поискового отряда «Славяне», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий. Поисковики совместно с Молодежным советом ПАО «Дорогобуж», молодогвардейцами «Единой России» провели работы по благоустройству воинских захоронений в деревне Сикарева. Была проведена в порядок могила героя партизана соединения «Дедушка» Петра Демьяновича Кашпарова. Уроженец деревни Городок, он возглавлял Белавский сельский совет. Был расстрелян немцами в 1942 году. Участники акции также облагородили расположенную рядом безымянную братскую могилу. В ходе акции была расчищена территория воинского захоронения, скошена сухая трава, убрана опавшая листва и ветки, устранены последствия природной стихии, распилено поваленное на могилу дерево, обновлено ограждение. На братской могиле подручными средствами восстановлена просевшая оградка, покрашен сам обелиск. После выполненных работ участники акции «Доброхоты» почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к подножию памятников, зажгли лампадки. Важно, что в работе по благоустройству воинских захоронений приняли участие молодые работники ПАО «Дорогобуж» и учащиеся Дорогобужской средней школы номер 1. Все они получили массу положительных эмоций от проделанной работы. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе, место проведения город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом, завтра в субботу до плюс 21 градуса. В воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Добрый день, с вами Надежда Ковалева. Сегодня в программе «Известные люди», которые чувствуют себя на кухне, как заправские шеф-повара, ведут кулинарные шоу и пишут книги с рецептами. Людей с красных дорожек и экранов сложно представить в очереди за продуктами или на кухне с подгоревшими блинчиками.
2: А у вас молоко убежало.
1: Впрочем, некоторые звезды настолько хорошо готовят, что у них ничего и никогда не подгорает. И это не преувеличение. Гвинет Пэлтроу. Гвинет Пэлтроу не только отлично готовит, но и активно делится своими кулинарными открытиями с широкой аудиторией. Актриса, рекордсменка по количеству кулинарных книг в Голливуде, сейчас на ее счету уже 4 издания.
3: Ах, вот оно что! Это красиво!
1: Пэлтроу помешана на здоровом образе жизни и правильном питании, а среди ее рецептов множество простых диетических блюд. А вот сахару или консервантам в ее рецептах места нет.
4: Правильно.
1: Актриса обещает, что, питаясь по ее книгам, читатели станут лучше выглядеть и отлично себя чувствовать. Последняя книга Пэлтроу – чистая тарелка, своего рода пособие по детоксикации организма. По уверениям издателей, все рецепты в ней одобрены врачами. Однако не стоит представлять себе пресные салаты и безвкусные супы. На страницах книги можно встретить рецепт пудинга с черным рисом и манго или латте с кешью и куркумой.
5: Ах, это

0: рэпер Snoop Dogg давно прославился не только своими музыкальными и актерскими способностями, но и умением хорошо готовить и любовью к кулинарии. О том, что рэпер мастерски владеет венчиком, заговорили после того, как он стал соведущим Марты Стюарт в кулинарных программах «Званый ужин Марты и Снупа» и «Очень вкусный Хэллоуин». Популярность шоу подтолкнула Snoop Dogg выпустить сборник любимых рецептов. Книга рэпера «От мошенника до повара» собрала в себе описание самых разных блюд, от запеченной пасты с сыром и хрустящего цыпленка до филе миньон и брауни со специями, травами и домашним мороженым.
1: Ой, очень есть хочется.
0: Да? Вошло в сборник и коронное блюдо рэпера «Лобстер термидор».
2: Hasta la vista, baby.
0: Snoop Dogg вообще обожает готовить блюда французской кухни, и если верить его книге, с высокой кухней он на «ты». А вы? На сегодня это все. Мы продолжим наше путешествие по миру кулинарии совсем скоро. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Под председательством первого заместителя главы Сафоновского округа Вячеслава Малахова состоялось очередное заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Подготовка инфраструктуры к первым заморозкам по-прежнему находится на высокой степени. Отдельно обсудили состояние готовности жилого фонда к отопительному сезону. Всего в Сафоновском муниципальном округе осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 6 управляющих организаций. Это УК «Союз Менеджмент» 163 дома, в том числе 27, непосредственное управление УК «Жилсервис Плюс» 53 дома, УК «Интекс» 35 домов, «Дом Плюс» 41 дом, в том числе 13, непосредственное управление ЖЭК Плюс 175 домов и ВК «Проект Строй» 3 дома. Завершилась подготовка к отопительному периоду 470 многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении обслуживания управляющих компаний, ремонт кровель, фасадов, а также замена внутридомовых инженерных сетей. На сегодняшний день подготовлены все 470 многоквартирных домов, что составляет 100%. Вячеслав Малахов подчеркнул, что главной задачей является обеспечение бесперебойного теплоснабжения и поддержание нормативного температурного режима в жилых помещениях. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, подача тепла начнется при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия и ниже в течение 5 суток. В новом учебном году во всех общеобразовательных учреждениях Сафоновского округа горячим питанием охвачено 100% учащихся начальных классов. По информации Управления образования администрации, организация питания находится на постоянном контроле. Проводятся регулярные проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и технического состояния пищеблоков. Все школьные столовые работают в соответствии с утвержденным цикличным меню. Рацион составлен с учетом физиологических потребностей детей и строго соответствует нормам СанПин. Качество продуктов отслеживается на этапе закупки у местных производителей. Сбалансированный горячий обед для каждого ученика начальной школы служит необходимым ресурсом для сохранения концентрации и продуктивности в течение всего учебного дня. В преддверии профессионального праздника Дня работников леса, который в этом году отмечается 20 сентября, глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с работниками администрации Сафоновского округа вышли на субботник. Забота о зеленых насаждениях стала лучшим поздравлением для всех, чья работа связана с сохранением природы. Благоустройство прошло сразу в двух знаковых местах отдыха – парке имени Ленина и парке Южный. Совместными усилиями участники субботника озеленили два знаковых места отдыха. В парке Ленина высадили десяток саженцев туи, которые уже весной станут новым зеленым каркасом центральной аллеи, а в парке Южный облагородили территорию, высадив молодые сосны. Подобные мероприятия – это не просто уборка или посадка деревьев, это прямой вклад в комфортную городскую среду и сохранение экологического баланса города. Сафоновские лыжницы успешно представили Сафоновский округ на международном старте в Белоруссии. С 10 по 12 сентября в Витебске состоялось открытое первенство по лыжероллерам среди спортивных школ. В престижных международных стартах приняли участие сильнейшие юные атлеты двух стран. С честью и достоинством Сафоновский округ представили 6 спортсменок отделения лыжных гонок «Дюсш». Соревнования проходили на сложной трассе при высокой конкуренции, но сафоновские девушки продемонстрировали отличную технику, выносливость и несгибаемый характер. Поздравляем сафоновских призеров и участниц с достойными результатами. Серебро Алевтина Шушуева классическим стилем, она же завоевала и бронзу в свободном стиле. Четвертое место Кристина Фролова, свободный стиль. Шестое также у Кристины Фроловой классическим стилем. Девятое место Марина Каретникова. Одиннадцатое Вероника Афанасьева. Пятнадцатое место Злата Дмитриева. Каждая из этих девочек – общая гордость. Благодарим их наставника Владимира Федоровича Кузьмича за качественную подготовку резерва. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом. Завтра в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия захотела перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Авиакомпании Российской Федерации проводят технические консультации с авиаперевозчиками двух стран Азии по этому вопросу. Об этом известием заявил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Разговор непростой, сложный, потому что, конечно, все, что произошло, это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры, сообщил он. Руденко добавил, что все же надеется, что прямое авиасообщение получится восстановить. Он также отметил, что это экономически выгодно для Японии и Южной Кореи. Ранее Россия, напомним, захотела наладить прямое авиасообщение с еще одной страной. Речь шла о Пакистане. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность. То есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: в поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи, передают РИА Новости. Скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров. Вместе с тем он отметил, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решений останется за человеком. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: спорта.
1: Футболисты Оренбурга отобрали очки у лидирующего Краснодара в 9-м туре РПЛ, сыграв дома в ничью 0-0. Быки в третий раз подряд не смогли одержать победу в чемпионате, хотя и сохранили первое место в таблице. Всего на 2 балла меньше у Спартака и присоединившихся к нему ЦСКА и московского Динамо. Армейцы на выезде взяли верх над махачкалинским Динамо 3-1, а бело-голубые обыграли в гостях Ростов 3-0. Действующий чемпион России «Зенит» уходит на трехнедельный перерыв лишь на 5-м месте. Чемпионат возобновится 9 октября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Чепиков завоевал золото Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете и победил в спринте на играх 1994 года в Лиллехаммере, а всего в его коллекции 6 олимпийских медалей. Он стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира, выиграв общий зачет 2 сезона подряд. Помимо биатлона, Чепиков выступал в лыжных гонках и принял участие в 6 зимних олимпиадах. Хоккеисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3-2. Хозяева повели 2-0 уже по итогам первого периода, однако в начале второго бело-голубые перевернули игру, забросив 3 шайбы за 103 секунды. Благодаря этой победе «Динамо» продлило победную серию до 4 матчей и с 8 очками занимает 5 место в западной конференции, тогда как «Адмирал» с 3 баллами идет 8-м на восток. Действующий обладатель Суперкубка Единой Лиги ВТБ ЦСКА стартовал в новом розыгрыше турнира с победы над боснийским клубом Игакиа 92-81. Самый результативный игрок матча MVP лиги в прошлом сезоне Мело Тримбл набрал 28 очков. В параллельной группе вице-чемпион Единой Лиги Казанский Уникс одержал победу над петербургским Зенитом 78-73. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: Инженерный центр «Дорогобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

Сегодня празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом или HR-менеджеры. История этого праздника насчитывает более 150 лет. В тот день, 1886 года, вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права. В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобный вопрос решал простой кадровик, занимающийся исключительно рутинной работой, оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше. Эта модная сегодня профессия является достаточно престижной и востребованной. Как и любая другая работа, она имеет свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов профессии можно назвать то, что работа является интересной, достаточно разноплановой и разнообразной. Такой специалист очень важен компании, поэтому его все уважают и ценят достаточно высоко. Их работа обычно хорошо оплачивается. К минусам этой работы можно отнести тот факт, что такому специалисту приходится сообщать людям неприятные известия о том, что они уволены или не прошли собеседование по найму на работу. Кроме того, очень высока степень ответственности за работу всей компании. Ведь от правильности его выбора часто зависит успех всей компании в целом. А ошибка такого сотрудника может стать причиной серьезных проблем.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
2: Копейка рубль бережет.
3: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
2: Идея на миллион.
3: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхненепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Инфинити.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня день HR-менеджера, профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом, который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября. В этом году это 18 сентября. Можно сказать, что история дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму. Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически все. Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу – оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный. То круг обязанностей HR-менеджера гораздо шире. Любая вакансия HR-менеджера на сегодняшний день включает целый список требований и обязанностей. От поиска соискателей, которые станут полноценными работниками, до определения кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры в целом.
2: 18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник, человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов о его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождения узника. Легенде он обязан своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшезе и, согласно подписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии. С ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргарит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В безмолвии прожил он долгих 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка железной маски оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. История железной маски – вот уже 3 столетия будоражащее воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах 17 века. Первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке» Людовика XIV. Спустя столетия к загадке железной маски обратился Александр Дюма, отец.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Осень – время чудес, а ваше любимое радио дарит вам самые теплые моменты.
1: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: Новости. Предъявлять права в мессенджере Макс можно будет уже этой осенью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Чечня стала самым безопасным регионом России с точки зрения аварийности, но с нюансами. Количество погибших в авариях относительно населения и количество транспортных средств в республике действительно невелики. Зато доля ДТП с тяжелыми последствиями вдвое выше, чем в других регионах. Это объясняется особенностями региона. Здесь немного автомобилей и асфальтированных дорог. При этом много грунтовок на горных перевалах, поэтому аварии редки. Но если происходят, то последствия часто тяжелые. Предъявлять права в мессенджере Макс можно будет уже этой осенью. Сейчас завершается техническая реализация проекта. При этом еще в конце августа Михаил Мишустин подписал закон, который приравнял QR-код в Максе к обычным правам. Чтобы система заработала, понадобится пройти регистрацию в мессенджере через госуслуги и подключить цифровой ID. Функция доступна по желанию. Если не доверяете сервису или опасаетесь отсутствия связи, можно по-прежнему возить с собой пластиковые права. Портал Авто.ру обновил отчеты об истории автомобиля. В разделе «Страховые случаи» появились фотографии машин после ДТП. Обычно они делаются сотрудниками страховой компании для оценки выплаты. Кроме фотографий, можно посмотреть дату, снимок поврежденных деталей, расчет стоимости ремонта и фактически выплаченную сумму. Раньше можно было увидеть только, что ДТП было. Теперь можно оценить масштаб проблемы. Это полезно при определении справедливой цены при покупке бэушного автомобиля. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В России началось трехдневное голосование на выборах различного уровня. Избирательные участки открылись сегодня в 8 утра. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Всего на выборах депутатов Госдумы замещается 450 депутатских мандатов. По федеральному избирательному округу 225 мандатов и столько же мандатов по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. В бюллетене для голосования по одномандатным округам будут представлены кандидаты от 11 политических партий. В этом бюллетене указаны фамилии кандидатов, которые баллотируются от конкретного территориального округа. На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Заявления граждан на участие в ДЭК на портале госуслуг принимались с 3 августа по 14 сентября. На выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах дистанционное электронное голосование смогут использовать почти 48,5 миллионов избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом избиратели, которые подали заявление на ДЭК, но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила ранее глава комиссии. А теперь к местным новостям. В рамках вахты памяти, которая проходит на территории Дорогобужского округа, поисковики провели две традиционные акции – «Забота» и «Доброхоты». Отряд, который участвовал в акции «Доброхоты», возглавил член поискового отряда «Славяне», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий. Поисковики совместно с Молодежным советом ПАО «Дорогобуж», молодогвардейцами «Единой России» провели работы по благоустройству воинских захоронений в деревне Сикарева. Была проведена в порядок могила героя партизана соединения «Дедушка» Петра Демьяновича Кашпарова. Уроженец деревни-городок, он возглавлял Белавский сельский совет. Был расстрелян немцами в 1942 году. Участники акции также облагородили расположенную рядом безымянную братскую могилу. В ходе акции была расчищена территория воинского захоронения, скошена сухая трава, убрана опавшая листва и ветки, устранены последствия природной стихии, распилено поваленное на могилу дерево, обновлено ограждение. На братской могиле подручными средствами восстановлена просевшая оградка, покрашен сам обелиск. После выполненных работ участники акции «Доброхоты» почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к подножию памятников, зажгли лампадки. Важно, что в работе по благоустройству воинских захоронений приняли участие молодые работники ПАО «Дорогобуж» и учащиеся Дорогобужской средней школы номер 1. Все они получили массу положительных эмоций от проделанной работы. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе с самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом. Завтра в субботу до плюс 21, воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Папаник.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Infinity. Каждый приемник.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области, агрокомплекс «Золотая Нива», приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка — это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтами.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пиши в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Это вам не это.
1: Понятно.
2: Игра слов. Казалось бы, самая обыкновенная железнодорожная шпала. Но происхождение слова весьма необычно. В польском и чешском это чурбан, брусок. В немецком – ступенька лестницы. В английском – это длинный плоский шест. А на спортивном сленге шпала – очень высокий атлет. Ну просто очень.
3: Не заходи, если что.
2: Игра

0: Сегодня празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом или HR-менеджеры. История этого праздника насчитывает более 150 лет. В тот день, 1886 года, вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права. В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобный вопрос решал простой кадровик, занимающийся исключительно рутинной работой, оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше. Эта модная сегодня профессия является достаточно престижной и востребованной. Как и любая другая работа, она имеет свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов профессии можно назвать то, что работа является интересной, достаточно разноплановой и разнообразной. Такой специалист очень важен компании, поэтому его все уважают и ценят достаточно высоко. Их работа обычно хорошо оплачивается. К минусам этой работы можно отнести тот факт, что такому специалисту приходится сообщать людям неприятные известия о том, что они уволены или не прошли собеседование по найму на работу. Кроме того, очень высока степень ответственности за работу всей компании. Ведь от правильности его выбора часто зависит успех всей компании в целом. А ошибка такого сотрудника может стать причиной серьезных проблем.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Под председательством первого заместителя главы Сафоновского округа Вячеслава Малахова состоялось очередное заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Подготовка инфраструктуры к первым заморозкам по-прежнему находится на высокой степени. Отдельно обсудили состояние готовности жилого фонда к отопительному сезону. Всего в Сафоновском муниципальном округе осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 6 управляющих организаций. Это УК «Союз Менеджмент» 163 дома, в том числе 27, непосредственное управление УК «Жилсервис Плюс» 53 дома, УК «Интекс» 35 домов, Дом Плюс 41 дом, в том числе 13, непосредственное управление ЖЭК Плюс 175 домов и ВК «Проект Строй» 3 дома. Завершилась подготовка к отопительному периоду 470 многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении обслуживания управляющих компаний, ремонт кровель, фасадов, а также замена внутридомовых инженерных сетей. На сегодняшний день подготовлены все 470 многоквартирных домов, что составляет 100%. Вячеслав Малахов подчеркнул, что главной задачей является обеспечение бесперебойного теплоснабжения и поддержание нормативного температурного режима в жилых помещениях. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, подача тепла начнется при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия и ниже в течение 5 суток. В новом учебном году во всех общеобразовательных учреждениях Сафоновского округа горячим питанием охвачено 100% учащихся начальных классов. По информации Управления образования администрации, организация питания находится на постоянном контроле. Проводятся регулярные проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и технического состояния пищеблоков. Все школьные столовые работают в соответствии с утвержденным цикличным меню. Рацион составлен с учетом физиологических потребностей детей и строго соответствует нормам СанПин. Качество продуктов отслеживается на этапе закупки у местных производителей. Сбалансированный горячий обед для каждого ученика начальной школы служит необходимым ресурсом для сохранения концентрации и продуктивности в течение всего учебного дня. В преддверии профессионального праздника Дня работников леса, который в этом году отмечается 20 сентября, глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с работниками администрации Сафоновского округа вышли на субботник. Забота о зеленых насаждениях стала лучшим поздравлением для всех, чья работа связана с сохранением природы. Благоустройство прошло сразу в двух знаковых местах отдыха – парке имени Ленина и парке Южный. Совместными усилиями участники субботника озеленили два знаковых места отдыха. В парке Ленина высадили десяток саженцев туи, которые уже весной станут новым зеленым каркасом центральной аллеи, а в парке Южный облагородили территорию, высадив молодые сосны. Подобные мероприятия – это не просто уборка или посадка деревьев, это прямой вклад в комфортную городскую среду и сохранение экологического баланса города. Сафоновские лыжницы успешно представили Сафоновский округ на международном старте в Белоруссии. С 10 по 12 сентября в Витебске состоялось открытое первенство по лыжероллерам среди спортивных школ. В престижных международных стартах приняли участие сильнейшие юные атлеты двух стран. С честью и достоинством Сафоновский округ представили 6 спортсменок отделения лыжных гонок «Дюсш». Соревнования проходили на сложной трассе при высокой конкуренции, но сафоновские девушки продемонстрировали отличную технику, выносливость и несгибаемый характер. Поздравляем сафоновских призеров и участниц с достойными результатами: серебро Алевтина Шушуева классическим стилем, она же завоевала и бронзу в свободном стиле, четвертое место Кристина Фролова свободный стиль, шестое также у Кристины Фроловой классическим стилем, девятое место Марина Каретникова, одиннадцатое Вероника Афанасьева, пятнадцатое место Злата Дмитриева. Каждая из этих девочек – общая гордость. Благодарим их наставника Владимира Федоровича Кузьмича за качественную подготовку резерва. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом. Завтра в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 50.

0: потускневших фар, полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР Гараж 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские семьи с двумя и более детьми с 26 года могут вернуть часть НДФЛ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в беседе с РИА Новости. Она рассказала, что это можно сделать семьям с детьми до 18 лет. В ситуации, если ребенок учится очно, то вычет можно получить до 23 лет. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать региональный.

0: минимальный прожиточный минимум в 1,5 раза. Лантратова пояснила, что при расчете определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%. Если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый. В этом году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. Россия обсуждает с Израилем возобновление полетов авиакомпании «Аэрофлот» в эту страну. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи. «Мы, конечно, в первую очередь ставим в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль, и в этом контексте наши дискуссии продолжаются», — сказал он. «Переговоры ведутся с послом Израиля и с руководителем авиационных властей страны», — добавил глава ведомства. Прямые полеты «Аэрофлота» в Израиль, напомним, были прекращены в 2022 году из-за требований безопасности и санкционных ограничений, на которые ссылались израильские авиавласти. И в завершении выпуска премьера фильма «Оззи» и «Блэк Саббат. Назад к истокам» выйдет 28 октября в кинотеатрах по всему миру, об этом сообщает Variety. Зрителям покажут прощальный концерт легенды хэви-метала, выступление в Бирмингеме, снятое всего за 17 дней до кончины Оззи Осборна. Мероприятие одновременно стало возвращением музыканта домой и прощанием с фанатами. Осборн исполнил на нем сольный сет, а также впервые за 20 лет вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси 100-м в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналду, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллебайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллебайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский Палмейрас с трудом пробился в полуфинал Кубка Либертадорес, проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому ЛДУ Кита 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале Палмейрас встретится с соотечественниками из Флуминенса. Еще одним полуфиналистом стал аргентинский Эстудиантес, обыгравший в ответном матче на выезде Коринтианс 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты Ювентуса стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом НЕК 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира Кристал Пэлас на своем поле крупно обыграл польский Лех 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ Борнмут взял верх на выезде над Реалом Сосьедад 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий Бешикташ одержал уверенную победу на своей арене над Марселем 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Большой привет, дорогие гурманы и любители кулинарных открытий. Я Надежда Ковалева. Сегодня мы отправляемся в удивительное путешествие по миру уникальных рецептов от знаменитостей, чьи имена известны каждому. Устраивайтесь поудобнее, будет вкусно и интересно. Наш первый герой – никто иной, как легендарный физик Альберт Эйнштейн. Один из величайших умов 20 века предпочитал простую и скромную пищу. Он был сторонником вегетарианства и избегал сложных блюд. Его рацион состоял из овощей, фруктов и молочных продуктов. Эйнштейн верил, что простой рацион способствует ясности ума и концентрации, что позволяло ему сосредоточиться на научных открытиях. Мало кто знает, но у этого великого ученого были свои кулинарные пристрастия. Он с удовольствием готовил свои любимые сырники, используя карамелизованные яблоки и щепотку корицы, чтобы подчеркнуть их уникальный вкус. Удивительно, как такие простые блюда могут становиться настоящими шедеврами в руках великого ума. Поклонники рок-музыки, возрадуйтесь. Следующее блюдо от не менее культовой фигуры, вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Меркьюри родился в Занзибаре, а после того, как его семья уехала из страны, Меркьюри провел некоторое время в Индии. Возможно, именно там зародилась его любовь к этому блюду. Если вы не очень хорошо знакомы с индийской кухней, то, возможно, вы не слышали о дхансаке с курицей. Хотя дхансак, возможно, не так популярен, как чана масала или тики масала, это один из видов карри, о которых вам стоит знать. Куриный дхансак – это карри с курицей и чечевицы. Фредди обожал это блюдо и с удовольствием готовил для друзей и коллег. Однажды он даже признался, что потратил уйму времени, чтобы добиться идеального баланса специй. Обязательно попробуйте добавить кокосовое молоко для мягкости вкуса, и в вашем доме зазвучит истинный дух рок-н-ролла. А теперь перенесемся в мир литературы с неподражаемым Львом Толстым. В последние годы своей жизни Лев Толстой совсем отказался от мяса, но сладкое все так же любил и с удовольствием ел. Его жена Софья Андреевна Толстая тоже написала свою поваренную книгу. Главной цитатой из этой книги стало двустишие Льва Николаевича. «Что сильнее, чем смерть и рок? Сладкий анковский пирог». Секретом приготовления этого знаменитого пирога поделился с тещей графа, домашний врач Толстых Николай Анки. Именно поэтому пирог и стали называть анковским. Позднее его научилась готовить и Софья Андреевна. С тех пор без этого сладкого угощения не обходился ни один праздник в семье Толстых. Простые, но удивительно вкусные блюда, родом из российской глубинки, ценились в семействе Толстых. Еще одно из таких – тыквенная каша с медом и орехами, которую сам граф Лев Толстых Толстой любил готовить в осенние вечера. Попробуйте добавить немного имбиря, и эта каша станет настоящей находкой для прохладных осенних дней. А на сегодня это все наши гастрономические открытия. Надеюсь, эти истории вдохновят вас на создание собственных кулинарных шедевров. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся совсем скоро, и пусть ваша кухня станет местом чудесных открытий.
1: Должно быть съедобно. Кулинарный

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В субботу 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 744 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 26 минут, заход в 18:54, долгота дня 12 часов и 28 минут. Воскресенье также переменная облачность и без осадков, ночью 9-11, днем 19-21. С понедельника погода ухудшится, пойдут дожди и днем всего до плюс 15. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка — это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
3: Натали Голдберг.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 448 140 4 4 27 02 4 11 57 4 14 93.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта.
5: Футболисты Оренбурга отобрали очки у лидирующего Краснодара в 9-м туре РПЛ, сыграв дома в ничью 0-0. Быки в третий раз подряд не смогли одержать победу в чемпионате, хотя и сохранили первое место в таблице. Всего на 2 балла меньше у Спартака и присоединившихся к нему ЦСКА и московского Динамо. Армейцы на выезде взяли верх над махачкалинским Динамо 3-1, а бело-голубые обыграли в гостях Ростов 3-0. Действующий чемпион России «Зенит» уходит на трехнедельный перерыв лишь на 5-м месте. Чемпионат возобновится 9 октября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Чепиков завоевал золото Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете и победил в спринте на играх 1994 года в Лиллехаммере, а всего в его коллекции 6 олимпийских медалей. Он стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира, выиграв общий зачет 2 сезона подряд. Помимо биатлона, Чепиков выступал в лыжных гонках и принял участие в 6 зимних олимпиадах. Хоккеисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3-2. Хозяева повели 2-0 уже по итогам первого периода, однако в начале второго бело-голубые перевернули игру, забросив 3 шайбы за 103 секунды. Благодаря этой победе «Динамо» продлило победную серию до 4 матчей и с 8 очками занимает 5 место в западной конференции, тогда как «Адмирал» с 3 баллами идет 8-м на восток. Действующий обладатель Суперкубка Единой Лиги ВТБ ЦСКА стартовал в новом розыгрыше турнира с победы над боснийским клубом Игакиа 92-81. Самый результативный игрок матча MVP лиги в прошлом сезоне Мело Тримбл набрал 28 очков. В параллельной группе вице-чемпион Единой Лиги Казанский Уникс одержал победу над петербургским Зенитом 78-73. Это были спортивные события, достойные вашего.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
0: Копейка рубль бережет.
1: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
0: Идея на миллион.
1: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом или HR-менеджеры. История этого праздника насчитывает более 150 лет. В тот день, 1886 года, вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права. В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобный вопрос решал простой кадровик, занимающийся исключительно рутинной работой, оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше. Эта модная сегодня профессия является достаточно престижной и востребованной. Как и любая другая работа, она имеет свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов профессии можно назвать то, что работа является интересной, достаточно разноплановой и разнообразной. Такой специалист очень важен компании, поэтому его все уважают и ценят достаточно высоко. Их работа обычно хорошо оплачивается. К минусам этой работы можно отнести тот факт, что такому специалисту приходится сообщать людям неприятные известия о том, что они уволены или не прошли собеседование по найму на работу. Кроме того, очень высока степень ответственности за работу всей компании. Ведь от правильности его выбора часто зависит успех всей компании в целом. А ошибка такого сотрудника может стать причиной серьезных проблем.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В России началось трехдневное голосование на выборах различного уровня. Избирательные участки открылись сегодня в 8 утра. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Всего на выборах депутатов Госдумы замещается 450 депутатских мандатов. По федеральному избирательному округу 225 мандатов и столько же мандатов по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. В бюллетене для голосования по одномандатным округам будут представлены кандидаты от 11 политических партий. В этом бюллетене указаны фамилии кандидатов, которые баллотируются от конкретного территориального округа. На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Заявления граждан на участие в ДЭК на портале госуслуг принимались с 3 августа по 14 сентября. На выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах дистанционное электронное голосование смогут использовать почти 48,5 миллионов избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом избиратели, которые подали заявление на ДЭК, но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила ранее глава комиссии. А теперь к местным новостям. В рамках вахты памяти, которая проходит на территории Дорогобужского округа, поисковики провели две традиционные акции – «Забота» и «Доброхоты». Отряд, который участвовал в акции «Доброхоты», возглавил член поискового отряда «Славяне», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий. Поисковики совместно с Молодежным советом ПАО «Дорогобуж», молодогвардейцами «Единой России» провели работы по благоустройству воинских захоронений в деревне Сикарева. Была проведена в порядок могила героя партизана соединения «Дедушка» Петра Демьяновича Кашпарова. Уроженец деревни Городок, он возглавлял Белавский сельский совет. Был расстрелян немцами в 1942 году. Участники акции также облагородили расположенную рядом безымянную братскую могилу. В ходе акции была расчищена территория воинского захоронения, скошена сухая трава, убрана опавшая листва и ветки, устранены последствия природной стихии, распилено поваленное на могилу дерево, обновлено ограждение. На братской могиле подручными средствами восстановлена просевшая оградка, покрашен сам обелиск. После выполненных работ участники акции «Доброхоты» почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к подножию памятников, зажгли лампадки. Важно, что в работе по благоустройству воинских захоронений приняли участие молодые работники ПАО «Дорогобуж» и учащиеся Дорогобужской средней школы номер 1. Все они получили массу положительных эмоций от проделанной работы. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом. Завтра в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека «Ретро».

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити» –

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня день HR-менеджера, профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом, который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября. В этом году это 18 сентября. Можно сказать, что история дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму. Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически все. Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу – оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный. То круг обязанностей HR менеджера гораздо шире. Любая вакансия HR-менеджера на сегодняшний день включает целый список требований и обязанностей. От поиска соискателей, которые станут полноценными работниками, до определения кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры в целом.
2: 18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник, человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов о его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождения узника. Легенде он обязан своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшезе и, согласно подписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии. С ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргарит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В безмолвии прожил он долгих 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка железной маски оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. История железной маски – вот уже 3 столетия будоражащее воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах 17 века. Первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке» Людовика XIV. Спустя столетия к загадке железной маски обратился Александр Дюма, отец.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Ленинградской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Под председательством первого заместителя главы Сафоновского округа Вячеслава Малахова состоялось очередное заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Подготовка инфраструктуры к первым заморозкам по-прежнему находится на высокой степени. Отдельно обсудили состояние готовности жилого фонда к отопительному сезону. Всего в Сафоновском муниципальном округе осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 6 управляющих организаций. Это УК «Союз Менеджмент» 163 дома, в том числе 27, непосредственное управление УК «Жилсервис Плюс» 53 дома, УК «Интекс» 35 домов, «Дом Плюс» 41 дом, в том числе 13, непосредственное управление ЖЭК Плюс 175 домов и ВК «Проект Строй» 3 дома. Завершилась подготовка к отопительному периоду 470 многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении обслуживания управляющих компаний, ремонт кровель, фасадов, а также замена внутридомовых инженерных сетей. На сегодняшний день подготовлены все 470 многоквартирных домов, что составляет 100%. Вячеслав Малахов подчеркнул, что главной задачей является обеспечение бесперебойного теплоснабжения и поддержание нормативного температурного режима в жилых помещениях. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, подача тепла начнется при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия и ниже в течение 5 суток. В новом учебном году во всех общеобразовательных учреждениях Сафоновского округа горячим питанием охвачено 100% учащихся начальных классов. По информации Управления образования администрации, организация питания находится на постоянном контроле. Проводятся регулярные проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и технического состояния пищеблоков. Все школьные столовые работают в соответствии с утвержденным цикличным меню. Рацион составлен с учетом физиологических потребностей детей и строго соответствует нормам СанПин. Качество продуктов отслеживается на этапе закупки у местных производителей. Сбалансированный горячий обед для каждого ученика начальной школы служит необходимым ресурсом для сохранения концентрации и продуктивности в течение всего учебного дня. В преддверии профессионального праздника Дня работников леса, который в этом году отмечается 20 сентября, глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с работниками администрации Сафоновского округа вышли на субботник. Забота о зеленых насаждениях стала лучшим поздравлением для всех, чья работа связана с сохранением природы. Благоустройство прошло сразу в двух знаковых местах отдыха – парке имени Ленина и парке Южный. Совместными усилиями участники субботника озеленили два знаковых места отдыха. В парке Ленина высадили десяток саженцев туи, которые уже весной станут новым зеленым каркасом центральной аллеи, а в парке Южный облагородили территорию, высадив молодые сосны. Подобные мероприятия – это не просто уборка или посадка деревьев, это прямой вклад в комфортную городскую среду и сохранение экологического баланса города. Сафоновские лыжницы успешно представили Сафоновский округ на международном старте в Белоруссии. С 10 по 12 сентября в Витебске состоялось открытое первенство по лыжероллерам среди спортивных школ. В престижных международных стартах приняли участие сильнейшие юные атлеты двух стран. С честью и достоинством Сафоновский округ представили 6 спортсменок отделения лыжных гонок «Дюсш». Соревнования проходили на сложной трассе при высокой конкуренции, но сафоновские девушки продемонстрировали отличную технику, выносливость и несгибаемый характер. Поздравляем сафоновских призеров и участниц с достойными результатами. Серебро Алевтина Шушуева классическим стилем, она же завоевала и бронзу в свободном стиле. Четвертое место Кристина Фролова, свободный стиль. Шестое также у Кристины Фроловой классическим стилем. Девятое место Марина Каретникова. Одиннадцатое Вероника Афанасьева. Пятнадцатое место Злата Дмитриева. Каждая из этих девочек – общая гордость. Благодарим их наставника Владимира Федоровича Кузьмича за качественную подготовку резерва. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 742 миллиметра, будет немного расти, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. В ближайшие выходные погода также порадует осенним теплом. Завтра в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 22 и без осадков. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 21 сентября. Хороших вам выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-140-4-42702-4-11-57-4-14-93.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени,

0: Времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: еда, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Сегодня празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом или HR-менеджеры. История этого праздника насчитывает более 150 лет. В тот день, 1886 года, вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права. В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобный вопрос решал простой кадровик, занимающийся исключительно рутинной работой, оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше. Эта модная сегодня профессия является достаточно престижной и востребованной. Как и любая другая работа, она имеет свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов профессии можно назвать то, что работа является интересной, достаточно разноплановой и разнообразной. Такой специалист очень важен компании, поэтому его все уважают и ценят достаточно высоко. Их работа обычно хорошо оплачивается. К минусам этой работы можно отнести тот факт, что такому специалисту приходится сообщать людям неприятные известия о том, что они уволены или не прошли собеседование по найму на работу. Кроме того, очень высока степень ответственности за работу всей компании. Ведь от правильности его выбора часто зависит успех всей компании в целом. А ошибка такого сотрудника может стать причиной серьезных проблем.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.

0: по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: А знаете, какая сегодня самая популярная фраза была, друзья? А ты ходил на выборы? Конечно, друзья, надеюсь, вы все ходили. Доброго всем вечера, это Андрей Иванов. И большой привет на радио Infinity. Здравствуйте. Рад всех слышать. Пятница, 18 сентября, сегодня 20 часов 2 минуты. Время точное московское. Большой привет всем работникам участковых избирательных комиссий. Знаю, на участках нас иногда кто-нибудь допослушивает обязательно. Вам всем большой пламенный от нас с кисточкой. 8-915-655-105, телефон прямого эфира. Еще раз, 8-915-655-105, телефон прямого эфира. Можно писать в Макси, чат Радио Инфинити или в Телеграме Радио Дор. До 21.00 по Москве мы вместе с вами. Слушайте нас, город Сафоново, 101.8, город Драгобуш, 105 FM, разумеется, и далее группа Мураками.

ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.

0: Ну, нам остается только порадоваться за тех, кто танцует под Шаде, а может быть, под руки вверх, но в любом случае, программа «Большой привет» в прямом эфире на Infinity. Услышимся.
1: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
2: Билл Хейден.
1: Реклама.
0: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
1: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на радио Infinity сегодня вечером.

0: по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Ну, я думаю, судя по предыдущей композиции, отыгравшей в эфире радио Infinity в программе «Большой привет», все девушки и женщины, в общем, все представительницы прекрасного пола с именем Виктория, конечно же, улыбнулись как минимум, потому что песенка была про них, мистер Кредо, Виктория. Друзья, до 21 часа с вами ваш покорный слуга Андрей Иванов. Звоните, пишите 8-915-655-1005. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. С радостью пообщаемся с вами. Заглядывайте в наши чаты. Телеграм Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. Мы продолжаем. Завтра у нас суббота, выходной день. Кстати, хорошая погода нас ожидает в кои-то веки в эти выходные. Что завтра, что в воскресенье. А вот с понедельничка как раз-таки дождичек зарядит и похолодает до плюс 15. Так что, друзья, на завтра готовьте шашлычок. Ну, может быть, банька у кого что. Банька, манька. И вперед, как говорится, и с песнями. А что у нас тут? А, кстати, сообщение пришло. Давайте почитаем. Здорово. Люди пишут. Это хорошо. Передаю привет нам и соседу Вадиму. Хватит пить. Вот так вот сосед Вадим. От абонента с последними цифрами 2037. Правда, кто такие мы и кто такой сосед Вадим? Знать бы еще, как говорится, современным языком локацию. Вот это был бы уже другой разговор. Но в любом случае мы продолжаем наш эфир. До 9 вечера будем вместе.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Доброго вечера, друзья. 20 часов 22 минуты, пятница, 18 сентября. Ну, сегодня первый день выборов в Госдуму. Помните, надеюсь, об этом. Сходили на участок, если нет, у вас еще есть впереди два дня. Завтра и послезавтра. Но мы продолжаем наш эфир. 8-915-655-105. Телефон его. И также пишите нам в интернетиках, в телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Друзья, тут некоторые жалуются о том, что не могут нас в Максе найти. Ну, не знаю, вот запускал, все нашлось. Как вы не можете найти? Ну, все бывает. И жук мычит, и бык летает. 8-915-655-105. Сейчас, наверное, нет, через одну композицию мне показывают, уйдем на рекламу. Но пока что дождемся ваших каких-нибудь сообщений, приятных моментов. Наверняка они у вас есть. Тем более тут что-то, нам уже кто-то звонил, по-моему, да? Давайте посмотрим. Да, звонили, но трубочку уже положили давным-давно. Так что далее у нас кто? Кто? А сейчас усами же и услышим. Продолжаем. Прямой эфир на радио Infinity. Сафонова 101.8, Драгобуш 105 FM. Поехали дальше.
0: Радиостанция Infinity.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: сообщение нам пришло. Пишут нам наши слушатели, почему мне в этой песне всегда слышится в припеве «давай запьем». Ну, ребят, тут каждый в меру своей распущенности. Уходим на рекламу, потом вернемся.
1: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
2: Дмитрий Менделеев.
3: Реклама.
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9.

0: по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Мне тут сообщение приходит, спрашивают, а как вам вообще дозвониться? Звоним, а никто трубочку не берет. Друзья, ну как? Ну вот так, звоните, да и все. Кому нужно, тот всегда своего добьется. А кто ищет эти отговорки, тот никогда не добьется ничего. А вот у нас тем временем как раз таки звоночки есть. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
2: Вечер в хату,
1: а вы откуда? Из хаты?
2: Да, мы примерно оттуда. Я хотел бы передать привет.
1: Да, слушаем, ребят, вас. Хорошо.
2: Рота сборов, Смоленск, Красный Бор, август 2026 года. Всем 79 доблестным воинам я бы хотел передать могучий привет.
1: Здорово.
2: Можно песенку еще поставить?
1: Конечно, если сможем, поможем.
2: Либо дембеля вот под гитарку, но навряд ли у вас такая найдется, да?
1: Так.
2: Либо вот это вот, ждут солдатов, девчонки пацанов, короче, что-то такое.
1: А, 100 дней до приказа, да?
2: Да, совершенно правильно.
1: Ну, ребят, жму руку, все будет.
2: Хорошо, ждем.
1: Хорошего вечера, счастливо, пока-пока.
2: Вам тоже.
1: Друзья мои, 8-915-655-105, телефон прямого эфира. Вот этот, кстати, абонент нам звонил, дозвонился до нас 4-го раза. Сообщение приходит. Привет от соседа Вадима, Лене привет и соседу Артуру привет. Я уже отхожу. Вадим, вам всем привет, ребята, Лена, Артур, Вадим. И всем ребятам, которые нам сейчас только что звонили, вот для вас... Будет 100 дней для приказа. Группа «Не игрушки» в ближайшее время. Еще сколько у нас тут? О, 20:34. Тут еще времени полным-полно. Звоните.

0: Друзья, продолжается наш эфир. Вот звоночки посыпались, как из рога изобилия. Давайте послушаем следующего дозвонившегося гостя. Алло, здравствуйте.
1: Алло.
0: А мы в прямом эфире. Добрый алло. Вечер. Алло, алло, алло. Слушайте меня в телефоне, пожалуйста.
1: Это плохо, вас слышно, очень тихо.
0: Да, ну ладно, ну как можем кричим. Ребят, мы
1: кричим.
0: Да, мы в прямом эфире, слушаем вас.
1: Infinity, наверное.
0: Да, все верно, слушаем вас.
1: Не могли бы вы поставить песню группы Алконос «Листопад»?
0: А какая группа, прошу прощения?
1: Просит вас «Гаражное братство».
0: Ну, «Гаражное братство» — это мы всегда только за.
1: Ну.
0: Группа какая, еще раз повторите, пожалуйста. Я просто прослушал, ребят, честно.
1: Алконос.
0: Алконос. Хорошо, попробуем поискать. А название?
1: Листопад.
0: Листопад. Ну, в принципе, да, актуально. Чем сейчас, вот именно прямо сейчас «Гаражное братство» занимается-то, а?
1: Алконос, а не Алконос.
0: Ну, я и говорю, что мы-то сейчас с вами тут наищем кое-чего интересного.
1: Птица такая есть. Рядом с птицей Сирин сидит, если что.
0: Да. Ну, к сожалению, мне это ни о чем не говорит, ребят, уж прошу.
1: Если вам это ни о чем не говорит, тогда, может быть, проще будет. Группа «Грай» в объятиях Мары. Если не получится.
0: Ну, хорошо, давайте это попробуем. Окей, но только после рекламы. Минутки через три. Спасибо вам большое за звоночек. Всего доброго, пока-пока. Друзья мои, 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. Всегда рады пообщаться с вами. Тут сообщение, что у нас тут есть, да? Да, кстати, сообщение действительно есть. Что ты думаешь? Так, под дурачка. Это я сам с собой, друзья, разговариваю. Артуру привет, Наташе, Лене. Буду скучать. Вот так вот. Эх, ребятушки. Это нам пишет кто? Ну, кто-кто? Сосед Вадим, кто ж еще? Действительно. Продолжаем, друзья, уходим на рекламу. И потом обязательно вернемся вместе с хорошими песнями. Поехали дальше.
2: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
3: Роберт Гревел.
2: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхненевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900 10 712 105.
2: 8 915 655 105.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Доброго вечера еще раз, друзья. 20:48, город Драгобуш, 105 FM, Сафонова 101.8. Всем здравствуйте, дорогие вы наши. Сегодня у нас тут весело. Помните, реклама: весело и вкусно. Макдональдс. Ну, только что у нас тут не совсем Макдональдс. Давайте-ка ваше сообщение почитаем. Сидим, вас слушаем и угораем. Спасибо от абонента с последними цифрами 2037. А, так вы нам писали уже. Передаю привет Артуру и его жене Наталье от Елены и соседа Вадима. Будем жить дружно. Правильно, скажем, дружно. Нафиг нужно. Привет гаражному братству от беседочников. Во как, вы хоть, ребят, пишите, где это все эти, где эти все коллективы хоть находятся. Беседочники, гаражное братство, чтобы знать в следующий раз, где не ходить, а куда наоборот ходить. Как помните в том фильме: ты туда не ходи, ты сюда ходи, там снег, башка. Совсем мертвый будешь. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. Тут, кстати, нам звонили уже кто-то, но звонили, да, как говорится, перестали. Еще раз: 8-915-655-1005. Давайте дальше послушаем группу ДТТ. Очень хорошая песенка, актуальная, добрая, вечная. Что такое ось? А, нет, подождите, группу ДДТ мы обязательно услышим, а сейчас вот у нас звоночек есть, и сейчас мы услышим, с кем мы пообщаемся. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
2: Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, очень приятно, откуда вы?
2: А, мы с ним в гараже. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин.
1: О, как вы прям всех перечислили, да?
2: Да, как и за старым составом.
1: Так, ребят, ну, чем занимаетесь, спрашивать не буду. Давайте, кому привет и какие пожелания, поздравления и так далее.
2: О, привет, Ване, с этим алконосом, как называется. Как,
1: ну, ну, кстати, песенка-то ведь хорошая, правда?
2: Песня вообще нормальная.
1: Да, прям вот она... Прям вот, она просится в наши ночные эфиры. У нас с нуля до шести рок играет.
2: До этого раза первый раз слышал эту песню.
1: Ну, здорово.
2: Хорошо.
1: Да, зачет пометим.
2: А хотел я по старинке.
1: Так.
2: Сектор Газа. Солнышко лучистое, улыбнулся весело. Потому что мы орали песенку.
1: Так, ну там, по-моему, матершина есть, насколько я помню, нет?
2: Не, ноль.
1: Но это мы сейчас еще узнаем, есть она там или нет. А пока... пока давайте послушаем ДДТ, а потом...
2: ДДТ тоже отчетно.
1: Да, очень даже, отчетно и зачетно. А потом попробуем сектором Газа что-нибудь порешать обязательно, окей?
2: Отлично.
1: Ну все, ребят, давайте жмем руку. До новых встреч. Счастливенько. Друзья мои, 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем группа ДДТ. И надеюсь, потом обязательно услышим сектор Газа.

0: Друзья, читаю ваше сообщение. Приветик от Натальи, Артуру, Лене, Вадиму. Ребята, я вас люблю и всегда рада вам. Через забор прыгать не нужно. Передайте, пожалуйста, огромный привет ребятам в зоне СВО. Мы вас ждем. Конечно же, 2037 абонент. Вадим, приезжай на Новый год. Будет весело, как в прошлом году. Вот так вот, друзья.
1: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на радио Infinity. Сегодня вечером.
0: Так, ну все ваши сообщения зачитал. Большое всем спасибо, друзья, за внимание. Обязательно услышимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Пока. Пожелаю всем хорошего настроения. Завтра отдохните, в воскресенье здорово, чтобы вот так вот, как в секторе газа в этой песенке. Андрей Иванов, Радио Infinity.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В субботу 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 744 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 26 минут, заход в 18:54, долгота дня 12 часов и 28 минут. Воскресенье также переменная облачность и без осадков, ночью 9-11, днем 19-21. С понедельника погода ухудшится, пойдут дожди и днем всего до плюс 15. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Погода на Infinity.
3: Радиостанция Infinity.

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Радио Инфинити.
1: С нами тепло.
2: Искусство продавать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
3: Эрнест Беккер.
4: Реклама.
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
6: Крупнейший производитель молока Смоленской области, агрокомплекс «Золотая Нива», приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник – 70 тысяч. Водитель категории «С» – 60 тысяч рублей. Уборщик – 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач – 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных – до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения – телятница по уходу за телятами – 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной.

0: 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.